Каждый человек должен учиться и посвящать себя тому делу, которому он способен и склонен от природы. Так будет лучше и для него, и для всего общества. Важно, чтобы родители понимали, ребенок не должен становиться жертвой ни их капризов и фантазий, ни так называемого социального заказа, моды и всевозможных искусственных теорий. Ведический подход основан на признании того, что люди рождаются разными, и нужно сотрудничать с матушкой природой, которая наделяет их различными наклонностями. Внимательно наблюдая за ребенком, надо как можно точнее выявить эти наклонности, указывающие на его сословную принадлежность, после чего целенаправленно воспитывать в нем те качества и навыки, которые требуются представителям данного сословия. Если занять человека той деятельностью, которая лучше всего соответствует его природным наклонностям, то и сам он будет удовлетворен, и общество получит хорошего работника. В ведическом обществе эти наклонности не только выявляли, но и программировали, проводя определенные обряды перед зачатием ребенка и во время беременности. А как только ребенок рождался, приглашали брахмана, знатока чьотирведы, науки о светилах, который и по гороскопу, и по разным телесным признакам мог довольно многое сказать о вновь прибывшим и дать ценные советы его родителям. Еще в младенчестве совершался обряд, во время которого перед ребенком раскладывали предметы, символизирующие разные виды профессиональной деятельности – книги, деньги, оружие и так далее, и смотрели, что его больше всего привлечет. Кстати сказать, само существование этого обряда подтверждает, что наследственная кастовая система, при которой сословная принадлежность и род занятий человека сразу и на всю жизнь определяется его происхождением, не является изначальной. Иначе какой смысл в подобных обрядах? У моих знакомых из средней полосы России сын родился в одном из главных святых мест Индии в день важнейшего ведического праздника. Через полгода, будучи в другом знаменитом центре паломничества, родители провели для этого ребенка вышеупомянутый обряд. Посмотрев на разложенные перед ним предметы, шестимесячный крепыш одной рукой схватил меч, не совсем настоящий, но внушительный, а другую руку положил на священную книгу. Доживем – увидим, кем он станет. Такие методы и внимательное отношение к ребенку помогали выявить его наклонности, но окончательно его сословие устанавливали, конечно, не астрологи и даже не родители, а школьные учителя. Согласно самим ведам, применять содержание содержащиеся в них наставления надо с учетом особенностей конкретного места, времени и человека. Поэтому, хотя, например, Лев Николаевич Толстой проявлял большой интерес к ведической системе обучения, в первую очередь имеет смысл говорить об ее основных принципах, а не о частностях. Один из этих принципов – взаимно уважительные и доверительные отношения между учителем и учеником. Учитель глубоко сознавал свою ответственность, а родители и сама атмосфера в ведическом обществе заранее формировали у ребенка благоговейное отношение к учителю. Даже самый талантливый человек, если он не приучен к дисциплине, не сможет полностью проявить свой талант. Кроме того, те, у кого не развиты такие качества, как честность и милосердие, нередко используют свои способности и знания во зло другим. Население этого мира склонно к деградации, поэтому учителя обязательно должны быть воспитателями, а не просто поставщиками сведений. В ведической школе воспитанию нравственных качеств придавалось огромное значение. Чему вы их учили 15 лет, если они потом не стесняются ходить голые, как животные? Так сказал святой Прабхупада об американской системе образования в середине 70-х годов прошлого века.

Учитель – это тот, кто ведет к той цели, которая меня интересует. Это учитель. И высшая цель, мы понимаем абсолютно истинно, если мы находим такого человека, и мы видим, что он реально идет к высшей цели, это дорогого стоит. Это дорогого стоит, потому что не так-то много личностей в этом мире идут к высшей цели. В основном цели вторичные. Богатство, слава, почет, процветание, уют, известность.

вторичная цель. Вторичная цель. Здоровье. Первичная цель абсолютно истина. И если нас устраивает эта цель, и мы видим, что кто-то к ней идет, мы должны тут же пристроиться и идти. Стать последователем. Стать последователем. А главное ступать след. Потому что если путь уже кем-то пройден, нам тоже легко пройти этот путь. Этот путь непростой. Его называют лезвием бритвы. То есть легко порезаться. Очень много отклонений, очень много глупостей. Легко стать гордым, легко стать великим, легко обрести учеников, легко обрести богатство. То есть это путь, который на все проверяет. То есть когда вы идете к Богу, по пути вы все встретите. И нужно будет ни на чем не остановиться. Нужно будет пойти дальше. Потому что если остановился, все, свой путь потерял, попался. И все это будет проверять. Искушение называется. Огонь, вода, ветные трубы. Искушение. Поэтому нужно идти и держаться за своего учителя, потому что он это проходит, и мы должны это пройти. Если мы идем без учителя, мы обязательно на что-нибудь попадемся. Сами мы слабенькие. Наша сила, в том, что нас ведут. То есть наша сила, в том, что мы правильно зависимы. Мы не можем быть самостоятельными. Мы должны быть правильно зависимы. Если мы зависим от глупца, это неправильная зависимость. Мы также становимся глупцами. Если мы зависим от мудреца, это правильная зависимость. Мы становимся мудрыми. Поэтому путь — это обретение зависимости. Верной зависимости, зависимости от Бога. Зависимости от абсолютной истины. Зависимости от пути к абсолютной истине. Поэтому жизнь ученика очень проста. Он спрашивает, что делать, и делает это. Это вопрошающий. Ученик — это вопрошающий. Он спрашивает, куда сделать мне следующий шаг? Ему говорят, сюда. Он делает этот шаг. И это не значит, что он тупо делает этот шаг. Нет. Он также должен понять, почему он делает этот шаг. И учитель ему объясняет, почему он делает этот шаг. То есть не должно быть слепого следования. То есть следование не является слепым. Это неправильно. Следование подразумевает разумное следование. Ученик должен понимать, почему он идет по этим стопам, по этим следам. Если он не понимает, он должен спрашивать, имеет на это право. Потому что вот тут я не понимаю. И учитель должен ему это объяснять. Мы сюда идем, мы сделали этот шаг, потому что... И он объясняет это с точки зрения разных доказательств. Он объясняет это с точки зрения шастр, священных трактатов, потому что вот смотри. Он объясняет это с точки зрения других мудрецов, потому что другие мудрецы тоже ходят этим путем, это протоптанная дорога. И он объясняет это с точки зрения других последователей. Смотри, нас много, мы вместе все идем. То есть это... действительно проложенный путь. То есть есть доказательства, другие идут этим путем. Есть доказательства в виде великих наставников, которые дают свою гарантию. Ставят свою подпись, да-да, великие мудрецы прошли и стали святыми, пройдя этот путь. И есть доказательства от Бога, то есть слава Богу это доказывают в священных трактатах.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

0: Постулаты современной медицины. Послушайте, очень интересный вопрос. На чем основывается современная медицина? Человек существует отдельно от окружающей среды. Это произошло со времен Декарта и Ньютона. То есть, когда появился материализм. То есть, когда церковь отделили от государства. То есть, в те времена это начало происходить. И, как бы, ученые стали думать, что вот это просто человек, и он как бы отдельно от окружающей среды. То есть, он никак с ней не связан. Следующая вещь. Сохранение здоровья – это борьба врачей за здоровье пациента. Борьба. Борьба – это хорошее слово. И 99 средств лечения и 1% профилактики. Вот реально, это факт. То есть 99 уходит сил, чтобы просто вылечить человека. Профилактика, и как говорят врачи сейчас, если есть лучше профилактика, чем медицинская практика. Вот это очень важно. И как доктор Труснов, он очень шутку у него сейчас такая появилась. Он говорит, я вам как доктор гарантирую, вам здоровья хватит до конца вашей жизни.
1: Есть такой анекдот. Больному нужен уход врача. И чем дальше уходит врач, тем больше больному.
0: Смотрите, третья вещь очень интересная. Чтобы помочь больному, нужно поставить диагноз. Поразительная вещь. 80% диагнозов неправильно. Затем лечение, в основном химия с побочными эффектами. Это вот те факты, которые нереально существуют. И сейчас задумываются действительно о методах современной медицины. То есть это медицина, которая просто поставлена на рельсе бизнеса. И совершенно мне. Вот эти 80% это значит, что такое? А одни ученые, они как бы под страхом там риска, они стали вскрывать трупы умерших людей. И то есть видели, что вот, вот эти диагнозы, от которого человек умер, совершенно лечили от другого. Вот такие вещи страшные. И четвертая вещь. Болезни – это враги, которые мешают нам наслаждаться. Необходим постоянный прогресс в борьбе с болезнями. И что происходит? Возникают новые лекарства и новые болезни. Вот эта гонка, в которой как бы люди никогда не увидят. То есть это вот такая вещь. Приспособление микробов к препаратам. Слышали? То есть они как бы выживают в любых условиях. То есть смотрите, очень важная вещь здесь. Болезнь – это враг, который мешает мне наслаждаться. То есть совершенно противоположная вещь. Болезнь – это учитель, который пришел меня чему-то научить. Или болезнь – это враг. И вот такая таблица. Смотрите. Продолжительность. Что влияет на продолжительность жизни человека? 50% образ жизни. То есть какой образ мы ведем в жизни? Здоровый или нездоровый? Чем мы питаемся? В какой атмосфере мы живем? Какое общение у нас есть? Это тоже все образ жизни. 20% наследственность, 20% экология и 10% здравоохранение. То есть смотрите, огромная часть, половину зависит от образа жизни. То есть туда входит наша психика, наше состояние, эмоциональное состояние. Вот такая очень интересная вещь. Я, к сожалению, не знаю, откуда эта статистика, но вот она очень реалистична, мне кажется, да?

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: вам, низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий смерть.

0: О педагогической практике я расскажу вам одну притчу, она ответит, мне кажется, на ваши некоторые вопросы, и останется, по крайней мере, как хорошая формула в вашей памяти. В семье, в одной индийской семье это было несколько веков назад, когда умер ребенок, он 7-летний ребенок, маленький ребенок достаточно. И по ведической традиции, если ребенок умирает рано, что является крайне неестественной смертью, то есть ребенок всегда умирает рано, если умирает, то тела детей никогда не кремированы. Поскольку смерть неестественна, непонятны причины смерти, особенно если это не была тяжелая болезнь или травма, или авария, то детей не кремировали, не закапывали в землю. Их два было варианта. Их тело опускали в одну из рек, обычно в священные реки, или тело оставляли в лесу на определенном помосте. Создавали помост из листьев, каким-то образом его защищали, это тело, но оставляли в лесу. И одна семья отправилась в лес, и зная, что надо правильно провести церемонию, все, они обратились к знающим, как ее провести, но решили узнать, когда ее лучше провести. И поскольку проводили в лесу, то решили спросить у мудрецов леса, называемых мудрецов леса. И среди мудрецов леса им попались, сначала им попались стервятники. Они спросили, о, мудрецы леса, стервятники очень, это долгоживущие птицы, это серьезные очень птицы. Они обратились к стервятникам и спросили, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в какое время нам лучше провести последние прощальные погребальные церемонии в отношении ребенка? А что стервятники, недолго думая, сказали, вам, разумеется, нужно провести церемонии днем. Днем, не позже полудня. Они решили убедиться в правильности этого мнения и встретились с другими мудрецами леса. В этот раз они встретились с шакалами. Они спросили, дорогие мудрецы леса, скажите, пожалуйста, когда нам правильно провести последние погребальные церемонии в отношении оставившего нас скорби ребенка? А шакалы, недолго думая, сказали, вам надо делать это поздно вечером, перед самым закатом. В замешательстве несчастные родители пошли дальше, в конце концов они встретили отреченного человека, они встретили святого в небольшой своей хижине, жил там в мошенничестве. И спросили, о, нам очень повезло, что мы встретили вас, решите, пожалуйста, проблему. Мы спросили насчет церемонии погребальных для нашего сына у стервятников, и они сказали, что это лучше сделать сразу после полудня. Затем мы спросили у шакалов, и они сказали, что это лучше делать перед самым закатом. И вы сейчас замешаетесь, скажите, может быть, вы нам скажете, как нам правильно поступать. Он сказал, самое правильное поступать вам не слушать ни тех, ни других, потому что интерес этих мудрецов один и тот же, когда сожрать тело вашего ребенка. Поэтому, когда вы руководствуетесь теориями, в основе которых лежит, которые созданы людьми, в основе, мотивом которых является прибыль, статус, то есть слава или почет определенный, в этом случае вы не можете чувствовать себя в безопасности, потому что есть риск, что меньше всего на свете этих людей беспокоят ваши дети. И если кого-то беспокоят ваши дети, то это должны быть вы сами. И стало быть, родители должны быть очень разборчивы, и прежде чем делать выводы, они должны спросить всех мудрецов, особенно тех, у которых нет прямого интереса от того, будете вы следовать этим теориям или не будете, увеличатся ли продажи их книг, или посещение семинаров, или посещение сайтов, количество щелчков на сайт или ссылок. Это сложно сейчас, но родители должны сделать это.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его, а если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
2: Веда-радио. Время любить.

вся, например, реклама, она на самом деле направлена на что? На ум. Да? То есть, если вы возьмете вот подсознательные посылы у рекламы, например, там, я не знаю, сигареты какой-то там, парламент или не парламент, и сидит там такая какая-то компания, и вот девушка на такую мать смотрит, а он сидит и говорит. И для ума, он очень такой примитивный, он говорит, о, если я так сяду, да, меня вот так смотрит. То есть он настолько, и, или, например, водка Абсолют, там, не знаю, кто-то там, ну, там какие-то рекламы я видела, например, в Домодедово, какие-то волки такие скачут, и такая черная реклама, и прорывается белый конь со светом вместе, вот, знаете, и это какая-то водка, там, я не знаю, чего там, да, но у ума он говорит, мать честная, если я накачу, вот эти волки все позади останутся, а я прям со светом вылечу. Вот он функционирует вот таким образом, понимаете? Но если бы реклама делалась для разума, реклама рекламировала результат. То есть ты, конечно, вырвешься на 5 минут, да? А потом просто показали бы, сидит печальная мать, жена, да? Дети обездолены, и он с такой синей мордой, да? И написали, вот, Абсолют. Вот, или бы этот, тот, кто рекламировал сигареты, в конце концов, вы знаете, что он закончил очень печально, у него был рак легких, и он в конце жизни он ездил с дыхательным аппаратом. У него был такой кислородный баллон, и он без кислородного баллона вообще не мог жить. И он на самом деле очень сильно переживал, что он сотворил эту карму, и он очень переживал, и он давал интервью и так далее, и его там обкладывали со всех сторон, чтобы его не видели вообще. Но он говорит, на самом деле, я бы очень рад был прорекламировать сегодня сигареты Marlboro. Я бы сел на дохлую клячу вот с этим кислородным баллоном. И тогда бы вот этот несущийся по прерии ковбой, который просто вообще мачо такой, знаете ли, да? Ну, вы увидели все результаты этого мачо. Вот это как раз разум. В отличие от ума, обратите внимание, сыр в мышеловке, да? Ведь мышеловку никто не прячет. Мышеловку-то видно, правда? Но мышь, она же, у нее нет разума, да? И муж, она мышеловку вообще не видит. То есть ее никто там не, как-то не украшает, там еще что-то. Просто лежит в мышеловке, налит сыр, и все, и пошла. Или обезьяна. Она просто засовывает руку в банку, там апельсин. Она хватает, вместе с апельсином она вытащить не может. И что не делая обезьяне, даже током будут бить, она в жизни не выпустит апельсин. Понимаете? Потому что ум говорит «хочу». И вот люди, которые живут на платформе ума, они вот подобные обезьяне, подобные этой мыши, которая попадает в мышеловку. Поэтому разум, в отличие от ума, он способен воспринимать, понимать результат, он способен посмотреть действия в перспективе. Ум в перспективе не смотрит. Он просто «хочу», и это говорит, если очень сильно хочется, нельзя, но очень сильно хочется, можно. То есть это вот пословица умных людей. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.

женщины есть три представителя Бога на земле. Первое – это мать, второе – это отец, и третье – это муж. Луна, Солнце, Юпитер. То есть это три планеты в благости, это три планеты представители божественных сил. И люди очень часто не понимают, они спорят со своей судьбой.

Ой, они недовольны тем, они недовольны всем. Они не понимают, что просто даже формальное выполнение каких-то наставлений, оно может драматически изменять судьбу. Например, ну, еще, кстати, благословение стариков. Вот еще, это очень важный момент, немножко попозже поговорим. Например, ваш папа вас просит завести ему сегодня какую-то квитанцию. И вам это очень неудобно. Ну, настолько, ну неудобно. Во-первых, у вас настроение сегодня не очень хорошее. Во-вторых, пробки в городе. В-третьих, можете ему воскресенье отдать. Это более удобно, когда, там, допустим, вы с ними так увидитесь на семейном обеде. Но он вас попросил именно сегодня. И человек обычно начинает спорить. Ой, ну зачем? И начинается скандал. А на самом деле, каждое наставление, если оно не противоречит дхарме, ну, если ваш, там, допустим, папа говорит, ограбь там пивной ларек или там выпей там бутылку самогона, но обычно родители такие вещи не просят. Или просят? Просят? Иногда просят, но такие можно не выполнять. Но все наставления, которые не связаны с нарушением дхармы, это фактически каждый раз у вас возможность отработать свою карму. И каждый раз это нужно делать с радостью. Это все равно, что вам сам Господь Бог разрешил что-то сделать для себя. Очень часто люди это не понимают, они родители воспринимают как бы, ну, просто как приложение. Но на самом деле это не так. И поэтому в ведических семьях к родителям относились с особым благоговением. И любая их воля – это фактически воля Бога. Но мы иногда не можем это расшифровать. А я замечала как бы в своей практике, что иногда бывает, допустим, если тебя попросили о чем-то родители, и если, ну, допустим, тебе вот неудобно это во время, ну, неудобно это сделать, или ты не хочешь это сделать, но если все-таки ты это сделаешь, ты потратишь время какое-то, ты потратишь силы, но вдруг с какого-то другого конца, в каком-то совершенно в другом месте начинает что-то для тебя открываться, то, что было до этого закрыто. Я помню, как один раз у меня был небольшой перерыв между клиентами, ну, может, полчаса. И в это время звонит мой папа и говорит, пожалуйста, я сейчас заеду, мне надо там перевести какую-то бумажку с английского на русский. Я помню, мне так хотелось там чай попить в это время. Ну, сейчас, ну, эта бумажка была настолько, я могла бы там попозже заехать, все. Ну, я думаю, ладно, сейчас проэкспериментирую. Он завозит, я перевожу, и вот что-то и начинается вот в других областях, которые абсолютно, ну, скажем, не связанные, начинает просто вести так, что ты не понимаешь, откуда это могло быть. А потом я, когда это, ну, начала практиковать, потому что, как и все дети, до моего знакомства с ведическими писаниями, я, ну, достаточно так легкомысленно относилась к тому, что тебя просят родители. И могла там сказать, ну, давай попозже, там, ну, давай то, ну, давай сё. А когда я вот узнала о ведических знаниях, я просто, ну, я экспериментатор по натуре, поэтому начала практиковать. И я увидела, что действительно, вот стоит тебе выполнить просьбу мамы или папы, вот именно так, как они это хотят. И у тебя начинает везение быть вот в тех областях, которые ты даже и не подозревал. То есть начинает тебе милость просто быть свыше. И поэтому с тех пор обычно дети, они слушаются, когда они маленькие, а уже взрослые, у них как бы свое мнение. Мне кажется, что я наоборот, я сейчас их больше слушаюсь, чем когда я была маленькая. Ну, вернее, как, я слушалась, но делала по-своему. А сейчас я знаю, что надо видеть за этим какую-то Божий промысел.

0: Я еду в Киев, давай тренинг, и вагон останавливается, скоро остановка, из вагонов, из купе выходят люди, коридор, и впереди меня семейная пара. Молодая семейная пара с маленькой девчушкой 5-летней. И вот такая сцена разыгрывается передо мной. Мама. Девчушки. Чё ты опять тут мусор взяла? Сколько раз я говорил? 3 раза она взяла. 3-й раз уже выкидываю. Выкинь эту грязь. Не тащу ее в свой карман. Что ты выкини сразу? Папа вмешивается. Что происходит? Да она ты пробку пивную от бутылки грязную, вонючую подобрала внизу и везет ее. Зачем она ее взяла? Бабушке хочет подарить. Ха-ха-ха, ничего себе. Какой бабушке? Раз бабушка эту пробку будет брать. А что происходит?
1: Папа не защитил девочку, а мама обесценила ее.
0: Папа не защитил девочку, мама обесценила. Что происходит?
1: Конфликт.
2: Ребенок.
0: В мире этой девочки пробка – это чудо.
1: Подарок.
0: Она 3-й раз ее уже подбирает. Для нее это особая, какая-то невероятная вещь в ее мире. И что она хочет с этим чудом сделать?
1: Подарить.
0: Она хочет подарить любимому человеку, бабушке. Это ее форма любви. Что делает мама сейчас?
3: Нивелирует.
0: Она обесценивает это, потому что в ее мире это грязь. Мы так живем. Мы не видим любовь другого человека, потому что мы живем в своем мире. Был такой древнегреческий герой Прокруст. Ну такой персонаж мифа. Он был очень добродушным хозяином, то есть он жил в лесу, и путники, которые теряли дорогу, они приходили к гостеприимному дому. И Прокруст, он встречал их, угощал, отогревал и предлагал ночлег. Это усталым путникам очень важно. У него была особая кровать. И когда гость ложился на эту кровать, то если он не вмещался по размерам кровати, то особо механизмы разрывали его до размеров кровати. А если он был больше, то они обрубали ноги или голову. Это выражение, как бы, такая кровать вошла в обиход под названием «прокрустово ложе». То есть это есть некие рамки. Рамки, которые я устанавливаю для других. Мне вот так нужно делать. И мне не нужно, чтобы ты делал вот так или так, а только вот так. Мне не нужно твое большое сердце. Мне вот этот кусок нужен, я его возьму, а ты приходи. Мы хотим получить от других любовь в той форме, в которой сами нуждаемся. Но мы не хотим видеть ту форму, которую любовь нам дает. Это означает, что мужчина может выражать любовь свою, например, тем, что он каждый день ходит на работу. Это его выражение любви. Но женщина совершенно не хочет замечать эту форму любви, потому что ей нужны красные розы. Это не означает, что ей не нужно дарить красные розы. Но это означает, что она должна видеть проявление любви мужчины. И в том числе, что она на работу ходит. А мужчина должен видеть проявление любви не только в том, что она ему дает возможность спокойно лежать на диване и заниматься чем-то угодно, но в том, что она готовит для него каждый день. И когда мы обесценим, ну и что, что ты там мне там работаешь каждый день? Мне это ты вообще обязан это делать? Ну вот так обесценивать. Единственный способ, как испортить все на свете, всю свою жизнь сделать несчастным, это начать обесценивать все на свете.

Речь определяет наш также менталитет. То есть медитация – это одна вещь, но когда мы говорим, это также влияет на нас, на наше сознание и на наше развитие. Вот люди, которые постоянно матерятся. Знаете, матерятся. Они вот, ну, просто не могут связать двух слов, без, чтобы не вставить туда какой-нибудь санскрит. О чем это говорит? Это говорит о распущенности человека. То есть сексуальная распущенность. Да? Он груб в отношениях. У него все время вот медитация вот на, ну, вот на это все. Медитация на эти вещи. Почему он матерится? Потому что он, у него, вот он думает об этом все. Грубый, развратный, распущенный человек. И как бы и речи у него такие. Вот приличный человек, ему сложно материться. Как-то неудобно просто. Ну как-то так нельзя говорить. Ну как про это можно говорить? Вот. А кому-то это так легко и так запросто. И когда человек что-то говорит, это начинает привлекать этот менталитет, который стоит за этими словами. И вот люди понимают эту вещь, а вот разумные люди, они понимают, если я буду повторять слова чистых людей, то, соответственно, ко мне будет приходить умонастроение этих чистых людей. Отсюда, что такое молитвы, да? Молитвы – это вот чистый человек выражает свое мировоззрение, выражает свой, как он видит мир, да? Как он относится к Богу, к, там, к другим, да? И вы берете, и это все записано в словах. И когда вы берете эти слова и начинаете повторять, вот как он, да, и, ну хорошо, если понимать, о чем он там говорит, то вы призываете то же самое настроение к себе. Поэтому во всех традициях есть такая вещь, в религиозных традициях есть такая вещь, что повторять молитвы. Они повторяют их на четках, да? Вот. Они медитируют. Одна из форм медитации – это медитация на молитвы. Ну, размышлять, ну, повторять их на звук, воспринимать, медитировать на их звучание. Вот. И в зависимости от того, какие песни мы поем, да? Молитва тоже песня. Будет привлекать, если мы про мороз, там, про камыши, который гнулся там, и все остальное. Это одно настроение. Вот, когда мы поем о чем-то другом, это другое настроение, да, про миллионовых роз. Хорошая песня, кстати. Жертвенная очень песня. Вообще хорошая история, да? Человек пошел на такие жертвы. Он продал все для того, чтобы купить эти цветы. Вот. И даже не показался. Он не сказал, это я купил эти цветы. Хороший пример. Он там втихаря смотрел, она обрадовалась. И все ему, что надо, чтобы она обрадовалась. Вот. Другое настроение, когда такую песню поешь. Вот. Песни определяют. И хорошо, если в нашей жизни будут молитвы чистых людей, мантры, молитвы, которые помогут нам развернуть свое сознание больше благости.

Любая вещь наскучится. Это природа материального существования, так описано. Сначала это что-то новое, вдохновляющее, так? Начинается все с сатвы. То есть сатва означает, что мы думаем позитивно об этом начале. Верим в это, вкладываем веру. Вера — это, вот это и вдохновение. Но затем переходит в страсть. Следующая гуна — страсть. Поэтому циклу страсть. Страсть означает, что мы пытаемся извлечь из этого какую-то пользу материальную, выгоду. А затем третья гуна сменяется — разочарование. Вот. А потом снова мы ищем что-то новое, вдохновляющее, во что мы будем поверить, нам нужно. Начать новое, заново все. Потом снова страсть, извлекаем из этого выгоду, оно обесценивается и снова пресыщается, и снова разочарование. И так эти гуны вращаются, видите? Чтобы не встретили нового в этом мире, постепенно мы это пытаемся использовать и разочаровываемся. Все. Пока пытаемся использовать для себя. Поэтому вопрос, зачем вы принимаете этот образ жизни? Вот важный вопрос. Для чего? Для собственного здоровья? Разочаруетесь. Для материальной карьеры и успеха? Разочаруетесь. Для воспитания хороших детей? Тоже разочаруетесь. Все материальное проходит через три этапа. Вдохновение, вера, выгода и разочарование. Три гуны материальной природы так вращаются в продолжение времени. Обновление заключается в том, чтобы возвращаться в благость, вера, во что-то более возвышенное, чем просто выгода. Если вера возвышает, выгода снова снижает цикл, замыкается цикл. Поэтому пока есть желание материальной выгоды, как избавиться от скуки, допустим? Это же материальное желание. Не так ли? Как быть успешным в этой жизни? Материальное желание, материальное желание. Значит, что нас ожидает? Снова разочарование, снова разочарование. Ведь когда-то была ведическая культура, то, о чем мы говорим, люди это делали. По описаниям древних книг мы знаем, люди когда-то это практиковали. Общество даже было такое. Золотой век был. Но даже это наскучило. Даже это ушло в прошлое, все. От этого отказались. Сейчас мы хотим вернуться к тому, от чего давно отказались, получается. Так почему же это происходит? Необходимо обновление, истинное обновление жизни. И возвышение, не снижаться. Пока мы не избавлены от чувства выгоды, мы будем находиться в цикле. Веры, разочарования, веры, разочарования, веры, разочарования. Драма нашей жизни постоянная будет сменяться. Зима и лето. Поэтому вопрос идет, что мы принимаем этот образ жизни для очищения сердца. Это хороший мотив, хорошая причина делать это все. Сердце очиститься должно от материальной выгоды, от корыстных желаний, мотивов. Вот тогда мы не будем в этом замкнутом цикле находиться. Мы пойдем вверх. Тогда каждый день у вас будет новый. Совершенство жизни, что вы постоянно будете чувствовать обновление в сердце. В этом состоянии все кажется прекрасным вокруг. Не скучным, а новым. И каждый день приносит что-то новое. И вы читаете одни и те же книги, но углубляете знания. Вам не нуждаетесь больше в потоках информации. Не нужна поток информации такой сумасшедший, как сейчас. Нет необходимости в нем. Нужно что-то, несколько всего вещей глубоко знать. До глубины души, как говорится, дойти. Например, мы с вами знаем по определению, что Бог всемогущий. Этого недостаточно. Нужно еще знать, до какой степени Он всемогущий. Вот эта степень бесконечная, понимаете, вот это познание. Вот оно. Вот он путь. Мы знаем, что Он красив. А до какой степени красив, в конце и края нет. Идите на этом пути. Никогда не устанете, никогда не соскучитесь. Это вечное приключение. Потому что он безграничен, этот источник.

Нам нужно иметь здоровое тело, здоровый ум, счастливое состояние. А потом уже от этого мы знаем, что дальше делать. А если я имею как раз больное тело, страдающий ум, постоянно противоречивый, конфликтный характер, то мне нужна полиция, медицина, алкоголь каждый день. Новый год нужно внушать, что будет все хорошо, будет все хорошо. Будет... Сейчас вот напьюсь до потери пульса, все будет хорошо потом. Как свинья потом, проснусь и ничего не буду помнить, и будет очень хорошо. Вот так Новый год проведу, здорово. И если такому человеку сказать конфликтному, езжай в деревню, сажай там и выращивай, ешь, он скажет, что. У меня такое эго сразу, я что тут, раб вам что ли? Я хочу в супермаркет приходить, вот платить деньги вот так, а мне должны подать все.

И вот, но вам подают плохую пищу за эти деньги, за хорошие деньги, очень плохую пищу. А у меня есть один совет. Бесплатно. Сажайте семечко огурца, ему огурец бесплатно будет. Бесплатно. Другое семечко, помидор, пожалуйста. Еще что-то. Можете сами выращивать. А если выращиваете с любовью, овощи будут у вас лучше. Один человек сажал морковку у себя. Ну, не только морковку, но морковку в том числе. А рядом забор, и сосед тоже сажает там овощи. Тоже морковка есть. И вот у его соседа вот такая обычная морковка. Ну, как обычно. Ну если туда удобрений не химических не насыпать, вот такая морковка нормально, достаточно. А у этого соседа раза в три морковка была больше. Без удобрений вообще. И тот завидовал, знаете, что он там делает вообще. Надо посмотреть, что он там делает. А он с ней разговаривает. Оказывается, когда морковка прорастает, вы знаете, сажали морковку, нет? Только три человека говорят, да, остальные говорят, нет. Вы что? После этого семинара всем на морковку. Будем нормально жить. Будем сами себе пищу делать. Все. Хватит покупать всю эту ерунду, эту гадость, эту химию. Мы только что слышали от доктора наук это все. И мы мог продолжать вам, знаете, еще 9 часов говорить все это. Просто вот вы ее остановили зря. И о чем я настаиваю? На морковке? Так вот, если морковку сажаете, она прорастает сначала мелкая, да? Плотно-плотно. А потом, когда растет, и тесно же, да? Ее прорывают. Чтобы она потом, ну, крупная росла. Вот так мелкая останется, вот эта мелочь будет. Ее нужно прорывать. И вот когда он ее прорывал, эту морковку, вытаскивал, пропалывал эту морковку, он с ней разговаривал сначала. Говорит, извини, дорогая, но я должен вот выдернуть, чтобы там другим как-то было свободнее. Он, то есть с ней сначала разговаривал, предупреждал, а потом выдергивал. Он сказал, знаете что, морковка, если ее без предупреждения выдернуть, она в шоке. Она так вот зависает. И вот этот страх передается той морковке, которая в земле остается. А вдруг меня тоже? То есть она живая, оказывается, понимаете? Вот люди, они не понимают, что это живое существо. С ним нужно как с живым существом общаться. Вот просто даже уметь же пропалывать морковку или пахать землю не тракторами, вот так вот поднимать эти пласты, вот курочить все это, понимаете? А потом вся эта флора переворачивается, она там гибнет, то есть там нарушается вся эта среда. Оказывается, все это изучили, вот эти вот слои почвы, нельзя так сильно нарушать. Вот этой вспашкой искусственной, тракторной вспашкой. А они практично смотрят, ну а что, зачем нам 1000 человек занимать на этом поле? 2 трактора и все. Правда же?

где мы соприкасаемся с невежеством, обретаем качество невежества. Что это такое? Это лень, пассивность, это болезни, это постоянное раздражение, неудовлетворение, это безумие, это какая-то иллюзия, ложные какие-то представления, ошибки. Вот эти все недостатки, вот если их перечислить, их может быть много, все относятся к энергии невежества, которая покрывает наши как бы знания. Вот мы наблюдаем это, что когда мы обсуждаем какую-то тему, у всех разные мнения, мы можем даже спорить и ссориться на этой почве. Почему? Потому что не понимаем друг друга или понимаем по-разному какие-то вещи. Это невежество. Но когда влияет страсть, это другое. Страсть организовывает человека для того, чтобы добывать плоды деятельности. Например, деньги. Ну, сейчас это распространенное самое. Также недвижимость, может быть, там какие-то ценности. И для этого необходимо активное состояние. Это страсть. То есть созидающая гуна. Мне необходимо соприкоснуться с этой гуной, чтобы и я активизируюсь. Например, если человека мотивировать большими деньгами, он будет активней. Или дать возможность общаться с противоположным полом, он станет активней. Это страсть. Но если нет такого общения, активность уменьшается. Если заработка нет хорошего, человек становится более вялый, более пассивный. И нет интереса общаться больше со своей женой. Он тоже чувствует, что он остывает, как бы к этому становится не такой активный в отношениях. Интерес уходит. Вот этот интерес к плодам деятельности и к противоположному полу — это энергия страсти. Она имеет как хорошие, так и плохие стороны, двойственно. Это гуна. Например, если невежество имеет только отвратительные качества, то страсть имеет также хорошие качества, такие как организованность, собранность, активность, работоспособность. Что еще? Человек следит за своей культурой, за своим внешним видом. Ну вот это такой цивилизованный человек, который собран и деятелен. Это страсть. И имеет недостатки также страсть. Например, жадность, похоть. Вот эти вещи, они присущи гуне страсти. Желание выгоды и на этой почве обмануть кого-то. Ну хотя уже обман — это уже невежество. Потому что человек не знает, что обманув кого-то, он его так же обманут. Это также невежество, допуская такой поступок. Забвение. Забвение закона кармы, допустим, это невежество. Забвение закона реинкарнации, это тоже невежество. Мы не помним, что было до нашего рождения. Да, это влияние гуны невежества. И не знаем, что будет после смерти, это влияние гуны невежества. Вот. Поэтому человек интересуется этими вещами, он хочет просветления. Потому что в нем заложена также и гуна благости, потенциально. Потенциально мы все с вами ученые, потенциально мы все люди любящие и счастливые. Потенциально мы все очень красивые, мы потенциально все великие. Вот это вот потенциал, это гуна благости заложена в нас. И сейчас она проявляется в форме вопросов. Нам интересно узнать, что-то больше получить. У нас есть вот эта склонность к этому выбору, к совершенству. И гуна благости дает уже возможность быть совершенным человеком, почувствовать совершенство свое. Гуна благости не имеет недостатков, в общем-то, в целом. Лишь небольшие какие-то элементы есть, присущие материальной благости, где примешиваются недостатки. Но сама гуна чиста. Ну, так же, как вода, она чиста по определению. Вода не может быть грязной, грязь — это не вода, это примесь. Ну, так же эта гуна, сатва, она чиста, но все же имеет примеси вот в нашем материальном окружении, потому что гуны смешаны всегда. Вот мы говорим «грязная вода». Мы говорим, плохой человек. Нет, он неплохой, но у него сейчас есть вот примеси низших гун, низших качеств. Если эти качества очистить, он хороший. Любой человек, он может быть хорошим или может быть плохим. Просто он неправильно общается в этом мире, неправильно общается с гунами. Если дать ему хорошее общение, он изменится.

0: у нас есть два персонажа, которые в самом начале духовной жизни разворачиваются. Это наш материалистичный ум, который говорит, что нафига тебе вообще это все нужно. Они сумасшедшие люди. Нет бы работать, да, ну, как бы думать о чем-то полезном социально, да, они думают о чем-то духовном. При этом они еще и счастливы подозрительно, что начнут отталкивать на мысль, что они могут еще какие-то применять там.
1: Препаратики,
0: да, какие-то побочно могут еще что-то употреблять, да. Ну, то есть, потому что в концепцию материализма они, ну, концепция материализма ограничена этим миром. Ну, вот этот мир есть, и если что-то в этом мире, если можно стать счастливым, то благодаря только этому миру. Да? И вопрос в том, насколько мы здесь развиты, насколько мы богаты, насколько мы известны, насколько мы умны. И так далее. Уже вопрос состоит в том, насколько мы здесь уже спрогрессировали. И поэтому, материалистичное сознание как бы сталкивается с чем-то духовным, то возникает казус, возникает жесткий конфликт между тем, что между всем, что было ранее принято в жизни, и видением, что человек, он, не имея каких-то материальных достояний, он счастлив. Да? То есть это нонсенс. Вот. И вот именно с этого начинается война, когда у нас внутри сталкиваются, да, две разные позиции. Одна позиция, которой мы жили всю жизнь, допустим, ну или часть нашей жизни, вот, что есть определенные, ну, что есть мир, да, и чтобы в нем быть счастливым, нужно в нем прогрессировать. Ну, уже в той области, в которой каждому из нас комфортно. Кому-то это в деньгах, кому-то это в каких-то талантах, кому-то это в знании в каком-то, да, потому что есть ученые, которые там ходят такие гордые, грудь колесом у них, да, и они ходят, ну, и думают, что это вот все, что они как бы придумали, это вот люди как бы живут вот на этом всем, да, то есть они, ну, скажем так, чувствуют себя Богом, что, ну, правда, они ничего не делают, они просто объясняют, причем наугад, да, вот, зачастую, ну, основываясь на каких-то таких мелких опытах, да. Но все равно. Вот. И с другой стороны, сталкивается часть нашего, ну, как бы вот этот опыт, когда мы соприкасаемся с какими-то духовными людьми, и нам кажется, что вроде бы-то и так счастливым можно быть, не обязательно прям вылазить из кожи вон, да, и достигать чего-то в этом мире, ночами не спать. Да. Вот. И вот именно с этого момента начинается духовная жизнь, когда эти две концепции сталкиваются. Я думаю, каждый из нас это отслеживал у себя внутри, когда мы только начинали заниматься духовной жизнью, сейчас уже, ну, несомненно, мы ушли далеко. Вот. Ну, кто как. Но я уверен, что вы точно ушли далеко. Вот.

Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare.

0: все люди смертные, и духовные люди смертные. Это означает, что это означает, что рано или поздно все в этом мире, оно, ну, имеется в виду, что вот любое подвижничество и любое развитие, ну, оно имеет свой какой-то предел, из-за которым уже человек либо попадает на духовные, ну, в духовную реальность, либо более высокие планеты. Вот. Ну, говорится, что те духовные искатели, которые очень любили знания, которые были привязаны к знанию, они перед тем, как уходить в духовный мир, они попадают на большую медведицу. Там есть 7 звезд. Да? Это 7 звезд мудрецов. Вот каждая из этих звезд, планета, она излучает свет, она светится из-за того, что она пропитана знанием вся. Вот. И там живут 7 великих риши. Они являются хранителем знания, и они являются знатоками вед, самыми великими знатоками вед этого мира. И если, ну, человек привязан очень к знанию и любит знания, то он перед тем, как уходить, ну, перед тем, как в духовную, допустим, реальность попасть, те, кто любит знания, они могут, ну, погрузиться и потом туда попасть. И там просто, ну, такая непрекращающаяся нектар знания льется. Вот, и это как такой фестиваль непрекращающийся, где можно ходить с семинара к семинару, да, от мудреца к мудрецу, и слушать самые сокровенные тайны этого мира. И эти мудрецы, они так преподносят знания, что люди, которые слушают, они эффект катарсиса непрекращающийся переживают, потому что они, мудрецы, они говорят так, что еще мы не успели представить прошлое излечение и полностью не почувствовать вкус его, как он уже переходит именно в этот момент к новому, еще более сладкому, да, ну, каким-то таким тайным знанием. И люди, они испытывают непрекращающееся такое состояние вообще освобождения, такого интенсивного, как, знаете, как после хорошей лекции выходишь, и желаний нет, все, просто гладко. И идешь и думаешь, что... вот это ли не святость? Вот где суть жизни, да? А вот там это состояние, оно годами, и может там тысячи лет, непрекращающееся состояние такое. Потому что эти знатоки вед, они преподносят постоянно все новое, постоянно все интересное, постоянно все очень... Ну, то, что мы никогда не слышали в жизни своей этого даже. Это не то, что там мы... А, да, читал историю. Давай, расскажи мне ее, да, еще раз. Может, интересненькое новое. А вот, ну, просто там такой, ну, бальзам на душу. И, ну, и когда человек уже получает, ну, какое-то определенное наслаждение от этого всего, он уходит в духовную же реальность. Вот, поэтому... чтобы некоторым хорошим стать, то неплохо поклоняться этим мудрецам. Ну, если... Ну, это с точки зрения профессионализма лекторского, да? Вот. Или писательского.
1: Это Друва Лока?
0: Нет, это не Друва Лока. Это большая медведица.
1: Сапта-риши,
0: вот. Да, это обитель Сапта-риши. Сапта – это 7, риши – это мудрецы. Сапта-риши, ну, обитель 7 мудрецов. Вот. Но я не знаю точно, но говорят, что вот, ну, в среде в научной, что, ну, что большая медведица, ну, что ей поклонялись великие ученые этого мира. Нильс Бор, Тесла. Вот, Эйнштейн, то есть они смотрели, они ночью работали, и они как бы, ну, выходили, ну, и смотрели, и вдохновили, ну, как бы черпали вдохновение от сосредоточения на большой медведице. Да. Ну, ну,

Поэтому, когда мы просто выражаем почтение, уважение нашему родителю, просто выражаем почтение, то вот эта благодать Божья начинает в большей степени проявляться в нашей жизни. Так устроено. Это никаким образом нельзя обойти. Как мне одна девушка говорит, я как представлю своего папу, он ходит с пузом дома в трусах, отвертка у него в руках, чешет пузо этой отверткой, и он представитель Бога. Катастрофа какая-то у меня в уме. И вот он, да. Не надо принимать это буквально, что он Бог. Это принцип, что через него действует божественная природа. Что он проявляет эту энергию. У него есть на то полномочия, потому что он папа или мама. Невеста психотерапии вообще просто говорится. Правда, они к этому пришли. В ведической культуре это было написано тысячелетиями тому назад. Они об этом в 70-х годах пришли и раструбили на весь мир, и весь мир просто диву дается. Какие вы там немцы все умные, оказывается. Принцип они называют движение. Если, ну, к примеру, они говорят, если человек не движется в сторону матери, что это означает? Что человек, ребенок, он должен всю жизнь двигаться в сторону матери. Мама – авторитет. Что мама выполнила две самые важные функции. Она выносила и какое-никакое воспитание дала. Не будем это обсуждать, кому какое воспитание дают, но все равно. И это, вот именно вот эти две функции ставят ее просто на недосягаемую высоту. Просто она авторитет, она в жизни не двигается, все, она свое выполнила. Ребенок всю жизнь движется к ней. А нам хочется, чтобы иногда мама двигалась к нам. Чтобы она поняла меня, чтобы она как-то оценила меня, чтобы она каким-то образом, ну, как-то меня полюбила, что ли, там, особым каким-то образом. И что они говорят? Что если человек, взрослый даже, не движется в сторону матери своей, то он стоит в основных трех вещах в жизни. Во-первых, он стоит в финансах. Финансы к нему не идут. Как называют в ведической культуре деньги? Лакшми. Женская энергия. Она через маму идет. Или в семье через жену. Для мужчин. Но так или иначе через маму. Человек стоит в финансах. Второй, он стоит в понимании своего предназначения. То есть он даже не знает, кто он по роду деятельности-то. Он на перепутье, как будто перед ним множество дорог. Кто я? Творческая личность. Бухгалтер просто какой-нибудь. Или какой-то, я не знаю, там, какой-то серьезный человек. Он чувствует, что он живет не свою жизнь. Бывает такое? Столько потенциала внутри. А что делает в жизни? Непонятно. И третье самое важное, в чем он стоит, не двигается. Он не стоит в отношениях с противоположным полом. И даже если у него есть эта семья, то в семье нет развития никакого. Все очень сложно. Все очень сложно. Просто один принцип. Берт Хеллингер, пожалуйста, почитайте его. Он много об этом пишет.

Если человек хочет испытать счастье от общения с Богом, это тоже можно сделать двумя способами. Есть неэкологичные способы. Это когда человек начинает, знаете, просто воображать себе. Он начинает там всем рассказывать: «А знаешь, я тут с Богом разговариваю. Я даже книгу написал «Разговоры с Богом». Как бы, да без проблем. С Богом, да без проблем, мы сейчас с Ним поговорим». Вот мне, или кто-то говорит: «Вот мне Бог сказал, чувствую Его. Он мне такое сказал, сейчас закачаешься просто. Сказал, нужно болеть за Спартак». Или что-нибудь еще такое. Понимаете, да? То есть человек себе придумывает. И это, конечно же, классно. Кто-то будет подписываться, ну, в контакт к нему. Ну, хватает же таких людей, которым нравится что-то такое, вот, ну, такое мистическо-туманное. Нравится же людям. Но по факту, так как человек по факту придумал это все, конечно, он испытывает приятное ощущение, что кто-то ему говорит: «О, вы так здорово все это делаете, да, я такой». Я читал книгу «Отец Сергий». Может, вы читали? Лев Толстой. Лев Толстой. Это классика. Классный очень рассказ, очень поучительный. И там вот этот вот отец Сергий, в какой-то момент он перестал быть духовным человеком. Внешне он вел себя как святой. И вместо того, чтобы быть святым по-настоящему, он просто смотрел, какой эффект оказывает, как он степенно двигается, как он повернул вот так вот задумчиво голову туда, и все думают: «О, что он там видит?» И, конечно же, это приносит какое-то ведь счастье. Ну, от какого-то престижа там еще. Но это же не это. Это же ерунда. Это же не духовное. Если человек действительно хочет испытать, что этот удивительный Бог, удивительное существо рядом, Он всегда рядом, но мы не чувствуем. Что вот прям почувствовать, что Он рядом, и мы Ему нужны, и что Он нами живет, чтобы это почувствовать, ведь надо же что-то сделать. И что надо сделать? Самая большая аскеза. Представляете, чем мы поднимаемся выше, да, тем больше надо отдать. Даже с едой надо хотя бы чуть-чуть себя ограничивать. Даже с людьми хотя бы немного надо признавать, что человек тоже что-то хочет. С этими законами тоже там, а с этим отречением там вообще нужно вот сидеть там. Что же нужно, чтобы Бог, мы почувствовали, что Он рядом? Какую аскезу надо совершить? Я вам сейчас скажу страшное слово. Какую аскезу? Надо быть смиренным. Это самая большая аскеза. Вот это, что я тут все знаю, все от меня зависит. Это же все просто забвение, это все иллюзия. Это же неправда.

самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам. Это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина, он дающая сторона, а женщина грациозная, принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, принять, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна, наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника – мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются. Потому что, когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать, грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда, с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше природное начало, вот в тот момент мы как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

Жил-был один птицелов, жадный, но никчемный такой, как мы. И он ловил птиц, делал из них чучел и продавал. И за счет этого содержал свою семью и детей. И вот как-то он поймал очень удивительную птицу. И когда он ее поймал, он хотел ей голову свернуть и думает: «Ой, такая удивительная птица, сейчас я ей сверну голову, выпотрошу, сделаю из нее чучело, такие деньги получу, и будет моя семья будет наслаждаться, я стану великим для своей жены, для своих детей, перестанут меня критиковать, все такое». И только он хотел ей голову свернуть, птица сказала: «Отпусти меня». И он аж: «Что?» И он так посмотрел по сторонам. И она говорит: «Да я это говорю». И он такой говорит: «О, говорящая птица, ой-ой-ой, так я вообще сколько денег получу?» Она говорит: «Глупец, зачем я тебе как чучело и зачем тебе меня продавать? Если ты меня отпустишь, я тебе дам 3 совета, 3 знания, и при помощи этого ты сможешь стать счастливейшим и богатейшим человеком». Он так вдохновился и говорит: «Ну да, сейчас тебя отпущу, а кто знает, ты что там?» Он говорит: «Я знаю вас, птиц». Он ничего не знал. Он сказал: «Я знаю вас, птиц». И птица сказала: «Хорошо, я тебе дам 1 знание, и если ты сочтешь его полезным для себя, тогда ты отпустишь меня. 2 знание я тебе дам, когда я взлечу над твоей головой и усядусь на ветке. А 3 знание я тебе дам, когда взмою высоко в небо». И он сказал: «О, ну таки согласен. Ну смотри, если не понравится, не выпущу». Она говорит: «Все, мы договорились». И он вытянул руку: «Ну давай, говори». Она говорит: «1 знание. Внимательно слушай. Никогда не жалей о том, что потерял». И он так стоял, думал. И думает: «Ну точно же. Тогда вот в прошлом году потерял там лопату. Так расстраивался. А потом раз, нашел 2. Ну точно вот? Было такая». И он говорит: «Ну ладно, правда, на самом деле». И раз, отпустил ее. И птица села на ветку и сказала: «Глупец, ты

не сумел двумя первыми воспользоваться. Я тебе сказала, никогда не жалей о том, что потерял. И никогда не верь тому, что выходит за рамки здравого смысла и не имеет подтверждения. Я такая маленькая птичка, как я могу съесть 3 бриллианта больше себя размерами? Еще летать тут. Сказал, дурак ты, дурак. Так вот я тебе хочу сказать, следуй всему тому, что предназначено для таких людей, как ты. И не лезь в высшие сферы, ибо для тебя это проблематично. Вы поняли, да? Как отделить человека, склонного к получению знаний, что он уже воспользовался первыми двумя.

наблюдая этот мир пристально, снимая один с другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещенно, катарсис многоликой мстери. Не надо бояться, корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец, ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой.

Некоторые люди живут, в общем-то, ничего не осознавая, но у них отношения хорошие. Не считать, что у них нет уроков. Уроки будут, экзамены тоже будут. Но там есть какие-то ресурсы. В конце концов, в самой глубине бессознательного наша потребность любить Богу. Наши духовные потребности, понимаете? Сейчас я скажу. Бессознательное – это созерцательная, пассивная часть нашей личности. Инертная часть, которая ориентирована на пассивное наслаждение. Оно легитимно тогда, когда активна сознательная часть, и когда мы начинаем управлять им и начинаем формировать модели, которыми я хочу наслаждаться правильно. Понимаете, да? То есть, например, я хочу смотреть вот на эту женщину. А ум, а сознательная часть говорит: слушай, смотри вот лучше на жену. Как бы, а бессознательно скажет: а я не хочу смотреть на жену. Что я теперь должен всю жизнь на нее смотреть? Или жить ради детей? И угробить свою жизнь? Тогда сознательная часть скажет: а в чем проблема? Я ее не люблю. Так полюби. Как полюбить, если я не люблю? Любовь же это такое чувство, которое то приходит, то уходит. То снова приходит, то снова уходит. И вот это инертное... позиция, пассивная позиция человека, который не хочет развиваться. Потому что любовь – это то чувство, которое я могу что сделать? Выбрать. Как ты действовал, когда ты любил свою жену? Я дарил ей подарки, цветы. Я много с ней проводил времени, открывал ей свое сердце. У нас были очень близкие такие сердечные беседы. А почему это было? А потому что я тогда были чувства. Теперь чувств нет, поэтому я делать не могу. Делай так, в чувство вернусь. Оказывается, чувствами можно управлять. Оказывается, ум – это механизм, которым можно и нужно управлять. И в этом смысл человеческой жизни – обрести контроль над умом. Понимаете? Это означает, что я решил полюбить, и я полюблю. Означает ли это, что не будет испытаний? Они будут. Означает ли, что не будет глаза и бессознательное смотреть налево? Может такое происходить. Но что я могу делать? Я могу все время возвращаться к той модели, которую я выбрал. Вот это и есть успех в жизни. Это и есть лидерство. Потому что часто под лидерством подразумевают люди, которые могут достигать своих целей. Но это просто от природы у многих дано. Это как бы часть их ресурса, с которым они родились. Они могут ставить перед своей задачей и достигать. У них достаточно внутренних сил. Но вопрос, это цели-то, а не про кого и про что. Понимаете, да? Цели-то про кого и про что? Это мои цели. Мои цели, когда я понимаю себя как духовное существо. И когда я соотношу все свои потребности вот с этой своей самой глубинной внутренней ипостасью. И тогда у меня появляется мудрость от того, как руководство, чем руководство в своей жизни, как поступать, остаться в этих отношениях или уйти. У меня появляется карта и компас. До этих пор что происходит? Я могу обнять твое тело и сказать тебе 2-3 слова. Но зачем? Ведь ты лишь мираж мой. А рассвет очень скоро. Миражи. Это наша жизнь. И когда вы входите вот в эту сферу осознанной жизни, тогда вы начинаете понимать, что действительно ценно, что не ценно, а что не имеет такой ценности, что действительно из-за чего стоит переживать, из-за чего переживать не стоит. И это совсем не означает, что вы будете игнорировать ум, потому что потребности его игнорировать тоже, это невозможно его игнорировать, потому что он все равно будет давать о себе знать. Все равно каждому из нас нужны хорошие отношения с противоположным полом, для большинства людей это важно. Как бы то ни было, потому что мы мужчина или женщина. Но идея в том, чтобы одухотворить эти отношения, принести туда осознанность, принести туда высокий мотив. В итоге это про то, чтобы научиться заботиться о другом, поддерживать, давать уважение и давать возможности для развития. Вот в итоге это про что?

20 тысяч долларов ежегодно вкладывается в солдата. Ну, это международная статистика. В студента вкладывается 500 долларов в год. 20 тысяч долларов в обучение солдата вкладывается и 500 долларов в обучение студентов в год. Это общая мировая статистика. Поэтому что у нас будет развиваться? Война будет развиваться. Понимаете? Как можно остановить войну, когда в обучение тех, кто должен устраивать мир, вкладывается 500 долларов в год? А в обучение солдат, которые не контролируют свои чувства и не способны видеть общее, в них вкладывается 20 тысяч долларов, они становятся машинами для убийства. Солдатами должны быть особенно контролирующие свои чувства и особенно умеющие видеть общее везде. Понимаете? А иначе они становятся убийцами. Поэтому это нельзя сказать, что будет лучше. Я не могу сказать, что будет лучше. Из этой статистики я скажу, что будет хуже. Потому что деньги не в то вкладываются. Куда вкладываются деньги, туда мы и будем развиваться. Это же факт. Куда деньги вкладываются, туда идет общество. Общество можно проследить по его деньгам, куда они вкладываются. Я не знаю, как у нас в России, но вот по миру так. Я думаю, у нас может быть еще хуже. Я не знаю, сколько у нас студентов вкладываются. Сейчас вообще платят там стипендию какую-нибудь. Сейчас сами студенты платят, да, больше за свое образование поддерживать. Да, то есть вы видите, какая структура. Поэтому о каком процветании в обществе может идти речь, как когда нет образования, а деньги вкладываются в войну? Решение идет на уровне проблемы. В Нити-Шастре, в Варта-Шастре, сейчас в Варту-Шастру немножечко отойдем. В Варта-Шастре есть такая проблема. Войну нельзя решить с помощью войны. Поэтому если просто вот эта гонка, там ракета, здесь ракета, там солдат, здесь солдат, ничего не решится. Потому что называется решение на уровне проблемы. Нет, нужно глубже пойти, где корень проблемы. Корень проблемы в том, что нет культуры. Нет культуры нити, нет культуры поведения. Поэтому просто это то же самое, как и в медицине, симптоматическое лечение. Да? Убрали боль, просто таблетку выпили, боль убрали. Боль убрали. Но что делать? Никто не говорит о том, что нужно что-то менять в образовании. Кстати, войны идут, заложников мы захватывают, все, что хотите. Никто не говорит, что у нас плохое образование. Никто не говорит, что у нас со школьниками проблемы. Все говорят, вот какие-то проблемы, там страна какая-то, еще что-то. Все это глупости. Потому что проблема глубже. Проблема глубже. Но почему об этом никто ничего не говорит? Потому что да, сами руководители не следуют нити. Сами руководители пьют, курят, занимаются незаконными делами, махинациями, обманывают. Сами руководители. Поэтому они не могут внедрять эти принципы нити в общество. Поэтому, конечно же, никто говорить об этом не будет. Поэтому будут реформы русского языка, реформы физики, химии, кого хотите. Но не реформы поведения. Реформ поведения нет сейчас. Реформа русского языка, готовится. Какой смысл в этих реформах? Писать будем как-то, по-другому. Что изменится от этого вообще? Что изменится концептуально? Какая же это реформа? Реформа должна что-то менять на уровне поведения.

Мы говорим о 10 пунктах, о 10 агентах благости, которые проявлены в природе, для того, чтобы включить их в свою жизнь и насытить нашу жизнь благостью. Итак, перечислим их сейчас по пунктам. Первое – это книги, или на санскрите агама. Второе – вода или жидкость, джала. Мы будем называть те термины именно на языке санскрит, на котором все это было изложено. Третье – это ближайшее окружение или праджа. Четвертое – место жительства или деша. Пятое – время рождения, время, режим дня, кала. Шестое – деятельность или карма. Седьмое – место рождения, это джанма. Восьмое – сосредоточенность ума, медитация или дхьяна. Девятое – звуковая вибрация, повторяемая в уме, это молитва или мантра. Десятое – это обряды, ритуалы в течение жизни, называемые самскары. На прошлой лекции мы вкратце разобрали все эти пункты, перечислили их. Мы также поговорили о еще двух модификациях природы или модификациях или качествах природы. Это страсть и невежество. То есть в природе существует три качества проявленных. Это благость, страсть и невежество. Мы не углубляемся умышленно в страсти невежества, не разбираем их. Мы разбираем благость. Почему? Потому что мы также говорили об этом на прошлой лекции, что благость означает такая позиция сознания, что мы обретаем сознание пчелы, а не сознание мухи. Сознание пчелы отличается от сознания мухи тем, что пчела везде ищет нектар. А сознание мухи отличается тем, что муха везде ищет испражнение. Благость означает нектар. Существует также аналогия с лебедями. Царские лебеди, когда пьют воду, смешанную с молоком, они способны молоко пить, а воду отцеживать, и разделяют таким образом молоко от воды. Так и мы в этом мире, в нашей жизни в частности, должны, подобно этим лебедям, получать от этого мира только суть, благость. Все остальное, страсти, невежество, необходимо фильтровать, чтобы наша жизнь увенчалась успехом.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Когда вы понимаете, кто вы знаете, что вам делать. Скажем так, я пришел устраиваться на работу. И я прошел собеседование. Меня спросили, я показал резюме, они посмотрели, да, вы хороший молодой человек, у вас нет дурных привычек, вы трудолюбивый, судя по вашему опыту работы. Завтра приходите на 9 часов, мы вас ждем. Я говорю, зарплата у вас будет такая-то, такая-то. Я говорю, а что мне делать? Да как, ну, просто приходите на 9, там разберемся. И, а вы поконкретнее могли бы мне что-нибудь сказать, что мне делать? Да ну придите просто, я не знаю, ну придите утром, посмотрим. И никакой конкретики. И вы приходите в 9 на работу. У меня такое было в жизни. Я получил высшее образование, и ребята, которые со мной работали, ничего, что я про себя 2 минутки расскажу, просто как пример из жизни. И ребята, которые со мной работали, они сказали мне, обучайся. Мой генеральный директор сказал, ты будешь под их началом работать, они тебе будут давать работу. А они не хотели мне давать работу, потому что я был 3-й, лишний. У нас там юридический отдел был, 3 человека. И я был лишний. И в кабинете они сказали, мы ему дадим работу, он будет у нас работать, аж будет пыль столбом стоять. Мы зашли в кабинет обратно, они говорят, я говорю, давайте работу. Они говорят, сиди газеты читай. Это означает, пошел вон, так, на нашем языке. И я сидел газеты читал. Честно, добросовестно. Пока клиенты не начали приходить. Они что, не знают, что я тут газеты просижу, читаю? Они ко мне пришли, я начал с ними работать. Так моя практика началась. Мне пришлось с ними в суды идти. Я, знаете, как боялся? Больше, чем они. Дрожало так. Судья меня спрашивает что-то, я говорю, я междометиями отделался и ушел с первого заседания. Потому что юрист, который должен был со мной быть, меня подставил, не пришел в заседание. Ну, это так, из жизни. Поэтому я не знал, что делать. Но если вы, смотрите, булочник должен печь булки, водитель должен водить. Каменщик кладет кладку. Если вы не знаете, кто вы, как вы можете что-то делать? До тех пор, пока вы не узнаете, что вы вечная, не бессмертная душа, как вы будете действовать правильно? Вы будете действовать как бухгалтер, как кто-то еще, не понимая своей истинной духовной природы. В этом ошибка заключается. Но как только вы узнаете о том, кто вы есть по сути, начинается просветление, начинается активная духовная деятельность ваша. И это меняет в корне вашу жизнь. Качество жизни меняется. Все-все-все остается, но оно приобретает другой статус. Как два каменщика Кёльнский собор строили. Самое долгоиграющее строительство храма было. Его разрушили во время войны еще к тому же. Один тачки с кирпичами возят, его спрашивают, что ты делаешь? Он злой, у него гримаса, знаете, такая. Он говорит, я уже замучился это строить уже все. А что делаешь? Я просто кирпичи вожу, вот сюда вываливаю, вот и все. А другой веселый с ним тут же работает. Его спрашивают, а ты что делаешь? Такой веселый, смотри, он грустный, а ты веселый. Он говорит, а я храм строю. Понимаете разницу в сознании? Вот и все. В вашей жизни происходит следующее. Вы или кирпичи возите, или храм в сердце строите. И ничего не меняется по сути. Кирпичи те же самые, тачки те же самые. Но что меняется? Сознание. Вот с этим мы и работаем, сознанием. Просто вы добавляете некую... все ваши достижения в этом мире, которые вы имеете, но не имея духовного опыта, сравниваются с нулями. Хорошее образование – ноль. Хорошая работа – ноль. Семья – ну еще один ноль. Успешный бизнес – ноль. Много денег – еще ноль. Ну, то есть это какие-то составляющие. Это нули. Но если вы добавляете эту духовную практику сюда, то есть вы как бы отдаете себе отчет, для чего вы это все делаете, и большая единица прибавляется к этому всему. И это не число, а телефонный номер образует, понимаете? Очень позитивное, такое большое число, понимаете? Все меняется. Просто сознание, если вы очистите, и тогда все поменяется. Все при том, что это все остается.

секрет брака в контроле. А сейчас думают, что брак означает секс, когда хочу. В любое время суток. По первому требованию. Это животное представление о семье. И что самое интересное, дети, рожденные от похоти, они будут похотливыми. Дети, рожденные от обиженных родителей, они будут обиженными всю жизнь. Дети, рожденные от стрессовых ситуаций, они унаследуют стресс. Знаете, такие трудные дети от вожделения? Они не слушают никого. Вот хоть что с ним делать, хоть кол на голове тиши, что за ребенок? В ведах называется это нежеланные дети от похоти. Вы не хотите такого ребенка. Вы не хотите, чтобы он таким, а он именно такой, как вы не хотите, нежеланный. А я хочу такого вот ребенка, а вот он другой. Но поймите, как вы зачали этого ребенка. Ведь сейчас женихи и невесты, они вступают в сексуальные отношения до брака, как придется. И ребенок сейчас, это просто побочный продукт секса. Вот он так себя и ведет. Это исследовано. В древних писаниях написано то же самое. Умонастроение в момент зачатия означает характер вашего ребенка. Как вы настроены. Поэтому в ведах описывается, что зачатие должно быть по-другому. Оно ничего общего с сексом не имеет. Я объясню. О сексе вообще говорить не нужно. Это каждый знает, как делать. А вот что такое зачатие? Там описывается, что сначала муж должен планировать потомка. Идею иметь, кого он хочет. Кабы я была царицей для батюшки царя, родила богатыря. Это его устроило. Ага, вот. Это моя жена. Потому что мне нужен хороший сын. Потомок. Наследник, которому я передам высокие ценности. Потому что я их имею. Я их должен передать. Итак, этот образ создает муж в собственном разуме. И желает такого потомка. Затем он это переносит, этот образ, жене. Жена выслушивает, они это обсуждают. Она становится счастливой и помещает этот образ в сердце. Все. Зачатие есть, говорится. Все остальное не нужно описывать. Несложно. Вот, то есть медитация. Поэтому до брака еще. Ведическая культура говорит, что мужчина до брака проходит школу аскезы, контроля чувств. Чтобы в семье не деградировать с женой, не падать. И женщина до брака тоже проходит специальную школу. Вот это женская энергия управляемая. Она сильнее мужской, поэтому она контролируется самой женщиной при помощи застенчивости. Это и есть тот предохранительный клапан от падения общества. Если вы встречаете декольтированную даму, смелую, она привлекает, но уважение к ней не почувствуете. Если видите уборщицу с покрытой головой, она не привлекает сексуально, но вы уважаете ее. То есть не похоть нужно вызывать, а уважение. Вот, в семье культуры.

creative personal relationship with the master.

Важно также и понимать, что есть, помимо астрологических аспектов, которые проявлены в природе ребенка, и в которых дети крайне отличаются как событиями своей жизни, так и особенностями своей природы, дизайном своей психики. Например, скажу, что очень болезненно и тяжело люди переживают знание о том, что, или информацию о том, что они не являются теми астрологическими знаками, к которым их приучили журналы, газеты и магазины сувениров. Знаете, в сувенирных магазинах продают стаканчики, на которых написаны даты и рядом нарисован символ или иллюстрация астрологического знака Водолея, Дева и так далее. Настолько обусловлены этим, что стоит кому-то сказать, что вы не Водолей, или вы не Козерог, или не Дева, или не Лев. Как я это наблюдал, начинается процесс, похожий на распад личности. То есть люди очень отчаянно сопротивляются, как будто бы я, говоря это, я беру их за горло и начинаю душить. Как человек, которого душит, представляете, как он сильно начинает отстаивать свою жизнь. Точно так же очень часто люди, которые слышат, что они либо вообще не являются тем знаком, который все считают, либо все не так просто, и на их природу глубоко и серьезно влияет еще, по крайней мере, два знака. Два знака, как минимум. То есть даже с астрологической точки зрения, каждый из нас представляет собой особенный дизайн из трех знаков. Ласковым и нежным астрологам важно понять, что мой ребенок – сочетание трех природ, практически одновременно трех разных знаков, разумеется, не в равной степени. И какой-то из них будет доминировать больше в детстве, какой-то больше будет доминировать, когда ребенок подрастет и будет действовать в социуме. Каким-то буду знать его только я и самые близкие люди, которых потом он в своей жизни встретит, его супруга, может быть, дети. Но мамы открыты самые глубокие стороны природы ребенка. Это лунная природа, природа, связанная с лунным знаком. Луна представляет мать, луна представляет день рождения, в отличие от месяца рождения. Более точный знак, еще более секреты природы, раскрываемые через звезду, под которой родился ребенок, открываются матери без такого астрологического анализа, просто благодаря прямому общению с ребенком. Тем не менее, это сложившиеся личности, природа которых будет разворачиваться, уже сложившаяся природа, и негативная, и позитивная, будет разворачиваться с течением времени день за днем, дорогие мамы. И первый шаг к адаптации – это понять, он может не быть похож ни на кого, ни на что. То есть он может быть никак не связан с тем опытом, который я имею. Что новое живое существо со своим опытом, который мне, как матери, предстоит адаптировать в новых условиях, в той стране, в которой мы живем, в той семье, в которой мы живем, с теми бабушками и дедушками, в которой мы живем. Я должна сделать это очень изящно, не теряя самого главного, не теряя прицела.

Я разговаривал с одним человеком, и этот человек начал на меня орать. Он начал на меня орать, он начал меня обвинять во всем, вообще во всем, что только можно. Вот, я слушал это все, я кивал головой, сказал, ну, нормально все, хорошо, молодец, давай, все хорошо. Ну, сказал, ну, ты нормальный будь, он как немножко пришел в себя, а потом опять стал орать. Вот. Ну, я особенно не реагировал. Сейчас это примерно продолжалось. Такая интересная была сцена. Вот. Ну, я подумал, ну ладно, хорошо, чего не бывает. Он позвонил мне на следующий день и стал просить прощения. Он стал говорить, я целую ночь не спал. А я не мог вообще заснуть, я все время думал это. Но вы знаете, мне легче стало. Странным образом мне стало легче. Я почувствовал, что от меня какой-то кусок отвалился. И он мне объяснил, как это случилось, почему это случилось. Он сказал мне, потому что когда я на вас орал, а вы на это не реагировали, я смотрел на себя вашими глазами и тоже видел, и думал, что это я такое делаю? И в этот момент я как бы посмотрев на себя, и когда я потом возвращался, он говорит, со мной такое раньше бывало, я не могу совладать с собой. Я иногда, меня захлестывает что-то, я начинаю гнать на людей, и потом я корю себя, но я виню себя, мне легче не становилось. В этот раз мне легче стало, потому что я понял, что я могу этого не делать. Почему? Только по этой причине. Потому что в тот самый момент, когда человек был движим вот этой вот своей подсознательной природой, очень глубокой, он в какой-то момент все равно оценил это чуть-чуть со стороны. И оценив это чуть-чуть со стороны, он уже вышел за сферу этого гипноза. Потому что большая часть этих подсознательных наших реакций, вещей, это какой-то дурацкий совершенно гипноз. Вот. Поэтому очень важно эту беспристрастную точку со стороны всегда иметь, точку отсчета, с которой мы себя наблюдаем. И это и есть разум, способность оставаться там, за пределами всех этих вихрей в нашем сознании. Способность там находиться – это в высшей степени важная вещь, которая поможет нам поменяться на гораздо более

Потому что счастье на уровне отношений намного больше, чем счастье от здоровья. Чем более тонкий уровень личности, тем больше энергии наслаждения присутствует. Потому что энергия наслаждения исходит из Бога, из высшей реальности. И чем на более тонкий уровень своих потребностей мы поднимаемся, тем полнее мы открываемся вот к этой высшей энергии. Итак, в отношениях мы можем приобрести огромное счастье. Поднимите руку, кто интуитивно чувствует, что счастье в отношениях намного больше, чем счастье от обладания чем-то, от здоровья даже того же. Может, подержите, пожалуйста, руку. Я прошу вас, оглянитесь, пожалуйста. Смотрите, это просто интуиция в сердце. Спасибо. Каждый это чувствует. Что отношения, они намного более дороже, чем вот этот грубый план. Но опять это не значит отрицание грубого плана. Просто мы идем дальше к целостной личности. Эмоциональный план, план отношений. А отношения со старшими. Вы младший, он старший. А что значит эти отношения? Когда он старший, а вы младший. Отношения со старшим с позиции эгоизма и гордыни — это что? Как это проявится? Дерзость. Еще. Неуважение, еще. Пренебрежение. Это очень точное, кстати говоря, определение, но есть корень. Кто его может назвать? Этот корень называется зависть. А неблагодарность, о которой вы сказали, это следствие зависти. Зависть. Когда я у него учусь, но только для того, чтобы стать лучше, чем он. Когда я завидую тому, что он умеет, я хочу у него это украсть, чтобы воспользоваться этим. И поэтому даже я буду смиренным, но когда я выучусь, я оттолкну его. Та история, которую мы с вами рассказывали. Отношения со старшим — это означает смирение ученика. Невозможно научиться у старшего, если вы его не уважаете и не принимаете его авторитет, потому что энергия знания просто не войдет. Отношения со старшим — это означает принять его руководство. Это означает... Ну, скажем, в духовной сфере это означает, очень интересный этикет ученика, но это опять вот к семинару Александра, это к нему уже, но просто интересная деталь. Ученик в отношениях с наставником духовным никогда не должен оправдываться. Даже если его несправедливо отчитывают. Почему? Потому что он ученик. И он должен сохранить эти отношения. Он в любом случае этот какой-то урок должен извлечь. Вот если есть такое сознание, то знание очень глубоко войдет в сердце. Потому что будет просто санкция свыше на то, чтобы это освоить.